Так они боли окрамы, и дебат у нас и чайн, сапуни кебобаос пара ратуни, раухинг уадуа-уадуа, мака сами пуни кесайринг.